0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты сегодня быстрее выдал заказ, чем курочка успела подрумяниться. Красавчик. Ростикс – это место, где решительность важнее лени, а саморазвитие важнее скуки. Ставь цели, даже если они звучат как обучить новичка за 15 минут или улыбнуться гостю до того, как он скажет «здравствуйте». Ты можешь все. Поддержи амбиции коллеги. Передавай ему привет, признание, дай 5 на портале chicken.fm. И вместе мы сделаем невозможное вкусным.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Здесь Chikin FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наше также поздравление с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана Rostix дружбы Хинкю компании IRB Family. Моя история в Rostix началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix – это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Ребята, Rostix Королёв присоединяется к эфиру. Аня Профит на связи. И Анна передает всем успехов на смену. И всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях. В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня вторник, тот самый день, когда неделя уже набрала скорость. Самое время поймать свой ритм и двигаться дальше. Но если вдруг энергии не хватает, рядом всегда есть команда, хорошая музыка и проверенный способ улыбнуться и дать пять человеку рядом. Проверено, вместе всегда веселее.

0: Забота о гостях.
1: Справа меня занозена Елена, я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». У нас район небольшой, мы находимся при вокзале. Постоянно гостей очень много, которые постоянно заказывают свои любимые блюда. Каждому гостю мы уже знаем, кто заходит, сразу же наливаем кофе. Если она берет кофе, сразу делаем ему ролл. То есть очень-очень стараемся быстро их обслужить, особенно вот постоянные гости. Так, ну, естественно, и всех гостей стараемся быстро обслужить.

Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Связи с командой.
1: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! В самом разгаре второй этап Лиги Роста, и мы хотим видеть, как это происходит у вас. Если в вашем ресторане проходит соревнование, обязательно присылайте фотографии и видео, рассказывайте о своих чемпионах и делитесь эмоциями. Материал можно отправить нам через бот, Лига Роста 2024, нижнее подчеркивание бот, либо отправить на почту. Самые яркие материалы появятся на портале Академии, а самые залайканные могут принести авторам призы. Так что хвастайтесь своими чемпионами, есть чем гордиться.
0: Chicken

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен, Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно доказывается, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана «Ростикс» в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс Тверь Олимп». Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет! У тебя есть песня, без которой вообще невозможно представить хороший день? Если да, тогда мы оформляем твой музыкальный заказ. Заходи в наш телегу, я в ростиках, ищи в закрепах пост рубрики «Заказ принят» и оставляй голосовое сообщение. Можешь передать привет команде, назвать композицию, которую хочешь услышать. Обязательно посмотри правила участия. Все подробности есть в самом посте. Ждем твой заказ.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луховица». Я уже бросила работу вот в своем «Луховице» уже 8 лет. Начало открытия. И фастфуду я привязалась уже давно. Нравится мне работать с молодежью. Нравится. Очень много ребят молодых. Я уже к ним привыкла, потому что возраст у меня там чуть постарше. С ними весело. Всегда смены очень веселые проходят. Стараемся. Ребята молодцы. Приходим сейчас на лет. У нас ребята два несовершеннолетних сотрудника есть. Первый раз мы взяли. Все весело, позитивно. Самое главное, позитивно.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы, коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть одна вещь, которую невозможно прописать только в инструкции. Это отношения. Можно быстро обслужить гостя, а можно сделать так, чтобы он почувствовал внимание. Можно просто улыбнуться, а можно действительно услышать человека. Забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Это то, что проявляется в каждом нашем действии. И именно поэтому хороший сервис начинается с нас.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас очень активно действует культура признаний. То есть каждое собрание признаются сотрудники. Каждую смену тренерами признаются сотрудники. Нерабочее время, да, есть общение между сотрудниками. Естественно, когда проходят корпоративные мероприятия, очень дружная команда.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Chicken FM.

Быть милым, об этом не расскажут по ящику. Вокруг так много камер, но мне одиноко. Прошлое оставило на мне ожоги. Спроси меня, откуда взялись эти строки. Это наша love story.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken.

rights my wrongs.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Хочешь добавить в эфир больше энергии? Сделай это сам. Рубрика «Заказ принят». Это возможность поставить песню, которая вдохновляет именно тебя. Открывай телеграм-канал «Евростикс», находи закреп и отправляй голосовуху с названием трека и добрыми словами. Слушай Chicken FM, лови момент, когда твой музыкальный вайб выйдет в эфир.
2: Chicken FM.

0: команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Боша. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. Вообще сюда пришла еще студентом. Это было очень удобно работать в ресторане. Вот, и потом закончила институт и уже стала директором. Эта работа очень интересная. Мне нравится работать с людьми, мне нравится работать с нашей командой. Поэтому, в принципе, я здесь работаю уже 7-й год.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют про... В ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс».
2: «Ловлю вайб».
3: «With pleasure».

0: Имба-звук. Сочно. До упора.
1: В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
2: Звучит сочно.
0: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Иногда самые важные специи – это отзывчивость. Кто-то подменил тебя на смене, подставил плечо, когда ты растерян, принес чай, когда ты устал. Все это – большое сердце в действии. Мы не просто делаем вкусно, мы делаем по-доброму. Искренность, доверие, забота и наш ресторан светятся теплом. Поблагодари коллегу, другу с добрым сердцем на портале chicken.fm. Передавай привет, признание. Пусть у него будет два крыла и одно гигантское спасибо.
2: Vibe Rustics.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Волоса. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. Я могу видеть двух людей. Это наш театральный управляющий Александр Моисеев и мой директор, который был моим наставником. Это Курманов Гузали. Сейчас она директор ресторана Глобус. Они мне помогали и морально, и физически. Они всегда мне приходили на помощь, всегда объясняют. Даже до сих пор, если я что-то не понимаю, они мне объясняют, помогают. Мы с ними всегда на связи.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» зажигаю с капелла.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: свежих ран. Иди дальше, слышишь, и не жалей.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Это место, где работа становится чуть веселее. Здесь делятся историями, шутят, показывают настоящую жизнь ресторанов и иногда попадают прямо в точку. Хочешь быть частью? Подписывайся в Телеграм или в Максе. И да, коллег тоже подтягивай. Контент лучше заходит вместе. Все ссылки уже ждут тебя на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Ну, конечно, у нас есть цель это пройти на А рост. Мы сейчас ждем реконструкции, соответственно, у нас будет обновленный ресторан, и уже, естественно, мы будем работать на повышение качества всего, то есть и повышение товарооборота, и повышение точности заказа, и повышение NPS.
2: Работа, работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Это «Имба». Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда. Мы друг для друга уже как семья.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Фростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken Prime Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Пятница.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростик» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростик» с Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростик» с Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростик» с Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Rostix я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты сегодня быстрее выдал заказ, чем курочка успела подрумяниться. Красавчик. Ростикс – это место, где решительность важнее лени, а саморазвитие важнее скуки. Ставь цели, даже если они звучат как «обучить новичка за 15 минут» или «улыбнуться гостю до того, как он скажет «здравствуйте». Ты можешь все. Поддержи амбиции коллеги. Передавай ему привет, признание, дай 5 на портале chicken.fm. И вместе мы сделаем невозможное вкусным.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. У нас всегда есть шарики для детей, всегда даем. Всегда идем навстречу гостям с детьми. Всегда выбираем игрушки, которые в боксе они просят.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Виктория из ресторана «Ростик Свыкса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Бростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении. All I need.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты –

0: на связи с командой.
1: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине, Индире. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня вторник, тот самый день, когда неделя уже набрала скорость. Самое время поймать свой ритм и двигаться дальше. Но если вдруг энергии не хватает, рядом всегда есть команда, хорошая музыка и проверенный способ улыбнуться и дать пять человеку рядом. Проверено, вместе всегда веселее. Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Так как мы находимся в торговом центре, у нас много постоянных клиентов, именно сотрудников торгового центра. Соответственно, многие вещи уже, когда мы видим уже человека, мы знаем, что человек это заказывает, мы, например, там ставим ему то кофе, который он даже еще не подошел к кассе, не заказал. Мы уже поставим ему кофе, то, который он берет постоянно. И примерно так же со всеми. Уже сразу видим человека, говорим на кухне, что нужно приготовить, чтобы сразу быстро отдать заказ.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу с сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии. И всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене, вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет замдиректора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера.
1: Звучит точно! Chicken FM.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! В самом разгаре второй этап Лиги Роста, и мы хотим видеть, как это происходит у вас. Если в вашем ресторане проходит соревнование, обязательно присылайте фотографии и видео, рассказывайте о своих чемпионах и делитесь эмоциями. Материал можно отправить нам через бот, Лига Роста 2024, нижнее подчеркивание бот, либо отправить на почту. Самые яркие материалы появятся на портале Академии, а самые залайканные могут принести авторам призы. Так что хвастайтесь своими чемпионами, есть чем гордиться.
2: Настрой! Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Волос. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. В команде отношения отличные, все супер. Мы общаемся с командой вне работы. Ходим на корпоративы. Иногда просто гуляем с некоторыми сотрудниками. Мы писываем признания друг другу на рекогнишене. Всем очень нравится работать. Все работают очень долгое время.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа?

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкюб компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение. Привет из ресторана «Домос». Поздравления сотрудникам Чинару и Мурату с днем рождения. Сегодня в нашем ресторане два больших повода быть счастливыми. Желаю ребятам оставаться такими же жизнерадостными, не сдаваться перед трудностями, ведь мы команда, которая всегда поможет. С днем рождения, ребята! Мы на Chicken FM Чинара и Мурата также поздравляем с днем рождения. Ребята, пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а всем остальным напоминаю, отправить сообщение в эфир легко и просто.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: точно.
1: В Москве 2 часа дня, а в Магадане 20.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет! У тебя есть песня, без которой вообще невозможно представить хороший день? Если да, тогда мы оформляем твой музыкальный заказ. Заходи в наш телегум, я в ростик, ищи в закрепах пост рубрики «Заказ принят» и оставляй голосовое сообщение. Можешь передать привет команде, назвать композицию, которую хочешь услышать. Обязательно посмотри правила участия. Все подробности есть в самом посте. Ждем твой заказ.
0: Vibe в ростик.

0: Сбер-команда. Работа, которую любим.
1: Ротик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Я выбрала свою работу, потому что там я уже сколько, 6 лет здесь. Я выбрала ее, потому что моя сестра здесь работала. И она просто меня пригласила, и я пришла, и так и осталась здесь. Мне кажется, мне нравится все. Не было такого момента, когда мне что-то и не нравилось. Я люблю свою работу. С работы на станциях до работы менеджера мне все нравится.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, я Влад с ресторана «Ростик» Зеленокумск. Передаю привет лучшим коллегам, особенно Истомину Данилу, и хочу заказать песню «Мальчик на девятке».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

озера Фростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в

0: возможности в качестве своей работы?
1: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
0: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
1: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
0: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Ваганева и рубрика «Новичок нашей команды».
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть одна вещь, которую невозможно прописать только в инструкции. Это отношения. Можно быстро обслужить гостя, а можно сделать так, чтобы он почувствовал внимание. Можно просто улыбнуться, а можно действительно услышать человека. Забота о гостях — это не какая-то отдельная задача. Это то, что проявляется в каждом нашем действии. И именно поэтому хороший сервис начинается с нас.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: мой наставник.
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Это менеджер, непосредственно с которым мы работаем от начала на моего пути, это Кузнецова Ольга. Директор, с которым я начинала работать, нужных, Зинаида. И сейчас он уже директор ресторана Броницы, а до этого был менеджером ресторана моего, это Мочелов Артем. Фактически от всех я взяла именно их принцип работы. Их принцип работы именно вот то, как абсолютно взять в свои руки ресторан, вот это все я взяла.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
3: With pleasure. Chicken FM.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Альбина. Я из ресторана «Луч Волгоград». Передаю привет своей любимой команде, особенно Маше и Ване. Ребят, я вас очень сильно ценю, люблю и уважаю. И хочу заказать песню «Моё, ты моё море».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM – горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: Эта песня твоя бессонница. То, что забыто, но всегда сегодня вспомнится. И до утра ты не успокоишься. А на рассвете уснешь не с тем, где

разбитые сердца. До тебя не верился, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. И если спросят про боль мою, и в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наши также поздравления с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Канал «Явростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
1: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Мы хотим в августе месяце перевыполнить поставленную цель по товарообороту, поэтому готовимся, заряжаемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ребята, Ростик Скоролев присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's Chicken.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Внимание, шанс задать вопрос и не получить. Давай позже. Подписка на телеграм-канал «Я в Ростикс», и ты уже в игре. Спрашиваешь, отвечают в подкасте «Сочный разговор». И да, это тот самый момент, когда можно спросить напрямую. Гостья – директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Так что можно копнуть глубже, чем «Как дела?». Пиши вопросы под специальным постом в телеге. Лучшие авторы получат мерч. Приятный бонус к вашей смелости. Дедлайн – 8 апреля.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть волонтеры, которые ездят в приют «Верность», приют для собак. Вот, кстати, поездка недавно была.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Чикен.ФМ Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Чикен.ФМ?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пержемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Вайб в Ростикс.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана Ростикс в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу. Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть постоянные гости, которые даже звонят заранее, то есть предупреждают о заказиках, когда они подъедут. То есть мы заранее уже знаем, что у них будет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс» Тверь Олимп. Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Альбина. Я из ресторана «Луч Волгоград». Передаю привет своей любимой команде, особенно Маше и Ване. Ребят, я вас очень сильно ценю, люблю и уважаю. И хочу заказать песню «Моё, ты моё море».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

Компетенции лидеров Rostix. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Rostix. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: на связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ростик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Команда работы строится именно как раз на поддержке. Никогда у нас менеджер просто не сидит в офисе, всегда находится в зоне действий. Всегда мы помогаем друг другу. Соответственно, у нас большой штат сотрудников, которые еще не достигли 18 лет. И то есть непосредственно к ним у нас более лояльное отношение. И видимся непосредственно вне работы, иногда гуляем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь Соня Киселева из ресторана «Ростикс Радуга». Соня передает привет всем коллегам и отдельно Косте. Желаю ему успехов в будущем. Успехов в будущем, в настоящем и всегда желаем мы, Chicken FM. И напоминаем, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан KFC Ленина. Привет моим дорогим коллегам. Привет Глебу, нашему директору. Спасибо за классную работу. Ребята, не забывайте отправить сообщение. Можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Пятница.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Хохлова Александра, Мурашов Виктор, Качанов Тимофей. Это лучшие директора, с которыми я когда-либо работала.
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролекси. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим трек.

0: Команда. Амбициозность.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Наш директор ставит нам на каждом собрании цели по товарообороту. Каждую неделю скидывает нам, какие у нас результаты, к какому товарообороту мы идем. И, соответственно, если мы что-то там не догоняем, то мы делаем больше предложений и повышаем средний чек, чтобы повысить также и товарооборот.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: одной волне. Это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Настоящий слэй вайб.
2: On reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

Gnostics Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Бростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть.
3: Любимый шеф-ролл
2: и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников.

0: цели участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Евростикс. Истории о бренде от первого лица. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.

0: твой наставник.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный на Омбу Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: С преград, с поддержкой такой и дружбою навечно. Наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chikin FM. На связи Альбина из ресторана «Ростикс Луч» в Волгограде. Альбина передает привет Ивану Дягину и Марии Гирман. Спасибо, ребята, большое за поддержку и помощь во всем. Ребята, обязательно признавайте друг друга. Для этого есть наш портал chikin.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс — это по любви.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Просек Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

FM. Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе.

0: Команда. Большое сердце.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Чикен FM. Звучит сочно. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый